0: Quédate junto a nosotros. Quédate en la compañía del Club de los Noctámbulos.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».